8 лет открыл за женский свет, со спецу Сирии я рекламе со спехни бульди, что сливая мама.

И санама в час, такси централе, Клангефурт, Австрия. 0463-515151. Или такси централе, Клангефурт, Австрия. 0463-151-151. Такси возила со 7 и 9 седала. Позовите 0463-515151. Желим срочную вожню.